орденок, я шара не вот а вас и говорит. Она сама их так поядила, сеньора. Vamos fazer chorar a gente, né, não, Marcelo?